Вы слушаете «Радио 100». You know, you drive me up a wall, the way you make good.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области штормовое предупреждение продлили до воскресенья. По данным синоптиков, 31 июля и 1-2 августа в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные дожди, местами крупный град. При грозах возможно усиление ветра до 25 метров в секунду и более. Также с 30 июля по 3 августа из-за обильных осадков возможно подтопление и подъем воды в реках. Межуниверситетский кампус «Южный Урал» утвердил порядок заселения в свои гостиницы. С 3 августа представители управляющей компании начнут обзвон заявителей, чтобы уточнить пожелания по категории номера. Уже с 20 августа будущих жильцов начнут приглашать на заключение договоров найма. Заселяться в кампус могут студенты любого вуза в возрасте от 18 лет, даже имеющие прописку в Челябинске. Заявку на заселение подают на сайте campus-yuznural.rf. В регионе растет популярность алиментных соглашений. Это говорит о стремлении решать семейные вопросы цивилизованным путем, отметила президент Челябинской нотариальной палаты Татьяна Титаренко. Чаще всего соглашения об уплате алиментов заключают родители в отношении несовершеннолетних детей, реже взрослые в отношении пожилых родителей или супругов. Алиментное соглашение позволяет сторонам договориться о выплатах без суда. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100. It's really not important.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка. Потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Добрым утром, дорогие друзья! С вами у микрофона Соня Дегтярева. Встречаем этот пятничный день вместе. Сегодня за окнами прекрасная погода, довольно свежо и не жарко, но по-прежнему по-летнему тепло, поэтому настраиваемся на прекрасный день, на прекрасное завершение рабочей недели, у кого пятидневка, у кого не пятидневка, просто на замечательную пятницу, и встречаем этот день вместе с музыкой высшей пробы.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

7 часов 42 минуты в Челябинске, дорогие друзья, за окнами сейчас 19 градусов выше нуля, облачно, с прояснениями. В течение дня столбики термометра поднимутся до 26 градусов Цельсия, а также возможен слабый дождь. Так что планируйте свой день заранее и возьмите с собой зонт. А мы с вами совсем скоро отправимся в соседнюю Свердловскую область, в Оленьи ручьи, вместе с программой «Рандеву». Оставайтесь с нами, у нас интересно.

0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Свердловскую область, где в 120 километрах от Екатеринбурга находится природный парк «Оленьи ручьи». Он был открыт в 1999 году, хотя идея сохранения уникального ландшафта региона появилась еще в 60-е. Парк располагается вдоль реки Серга. Благодаря близости воды, скал и леса здесь образовалась особая биосфера. На территории можно встретить папоротники, лекарственные растения, 300-летние сосны, пещеры и глубокие провалы. Особый интерес эта местность представляет для историков и палеонтологов. В пещерах найдены наскальные рисунки, один из которых, олень, украшает официальную эмблему парка и стал его названием. Также здесь обнаружена стоянка древнего человека. Ее возраст более 15 тысяч лет. Создателям парка удалось, с одной стороны, сохранить уникальный ландшафт, с другой – оборудовать современные тропы, добавить всю необходимую инфраструктуру, чтобы изучение природных и археологических памятников было комфортным и интересным. Проложены дощатые тропинки, построены деревянные и канатные мосты, лесенки, укреплены отвалы, установлены скамейки и веранды для отдыха. Карты составлены таким образом, чтобы туристы могли увидеть основные достопримечательности и при этом не навредить природе и себе. Общая длина маршрутов составляет 40 километров. Одно из самых интересных мест парка – это целующиеся скалы. Они образовались в том месте, где когда-то была река. В результате воздействия сил природы появились скалы, похожие на два человеческих лица, повернутых друг к другу. Они как бы соприкасаются носами перед поцелуем. У парка есть свой символ – скульптура ангела. Ее создала шведская художница Лена Эдвал. Такие же ангелы установлены в 7 разных частях мира, и таким образом, по задумке автора, они оберегают землю. Сохранились на территории парка и следы деятельности человека 18-19 веков, когда на Урале была эпоха Демидовых. Активно шла добыча руды и строились плотины. Все это сформировало неповторимый ландшафт, который и стал частью природного парка «Оленьи ручьи», где вдали от городской суеты проводят время любители активного отдыха.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.
3: Oh, Father, tell me.

0: Texas Summer Sun на радио 100, дорогие друзья, в Челябинске 7 часов 55 минут. Пока что летнее солнце нас не радует, довольно пасмурная погода, но, тем не менее, день обещает быть достаточно солнечным, до 26 градусов Цельсия, но возможен дождь, что, в принципе, после такой палящей жары довольно неплохо. Поэтому смотрим на этот день как на что-то прекрасное и как на новые возможности. Прямо сейчас Элиан Элиас Кол. В завершении музыкального часа, следующий час, начнем с новостей от Антона Образцова. Впереди вас ждет много хорошей музыки. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. Южноуральские общественники помогут обеспечить прозрачность выборов 2026. Региональная общественная палата и крупнейшие некоммерческие организации подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители крупнейших общественных объединений, представляющих ветеранов, женщин, профсоюзы, предпринимателей, юристов и другие социальные группы. В августе начнут обучать наблюдателей, а в дни голосования в сентябре круглосуточно будет работать Центр общественного наблюдения. В эту пятницу в центре Челябинска временно ограничат движение транспорта в связи с проведением благотворительного забега «Достигая цели», сообщает пресс-служба Южноуральской железной дороги. С 18 часов 30 минут до 21 часа 10 минут будет перекрыто движение по улице Цвиринга на участке от Орджоникидзе до Лазаретной, а также по улицам Евтеева и Перовской. С 19 часов до 21 часа закроют движение трамваев по Цвиринга. Кроме того, с 6.30 утра до окончания мероприятия будет запрещена парковка в зонах временных ограничений. В историческом музее Южного Урала в сентябре откроется очередная выставка, экспонаты которой едут из музеев Московского Кремля. На этот раз экспозицию назвали «Небесная лазурь. Символика синего цвета в искусстве». Ее составят более 100 экспонатов от икон и парадных одеяний до ювелирных украшений, книг и предметов церковного обихода. Многие из них принадлежали русским царям и митрополитам или когда-то были преподнесены им в дар. Выставка проведет зрителя сквозь века и континенты. От Византии до средневековой Руси, от Китая, эпохи Мин до Западной Европы. О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный. Гроза, ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Воздух днем прогреется до плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 8:16 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас мы услышим кавер на композицию группы Modern Talking «You're my heart, you're my soul», известную очень большому количеству слушателей, и я думаю, что любимую многими. «You're my heart, you're my soul» — это был дебютный сингл и первый трек дебютного альбома. И есть небольшой любопытный факт. Томас Андерс записал свою вокальную партию всего за 5 минут. Песня была готова с первой попытки, однако сам музыкант изначально не верил в успех англоязычного проекта и выступил против того, чтобы его имя было на обложке сингла. Он считал, что успех возможен только на немецком языке, и в итоге на обложке были изображены белая кроссовка и черная лакированная туфля, символизирующие участников дуэта. После того, как немецкое телешоу Formel 1 показало видеоклип на песню, композиция стремительно взлетела в хит-парадах, возглавила чарты в 12 странах и стала настоящим хитом в СССР. Давайте послушаем кавер на эту легендарную композицию.
1: Кавервилль. Кавервилль. На радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске появился новый трейлер «Вышки 2. Мертвая точка» и редкую картину Клода Мане выставят на аукцион в Париже. Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Вышка 2. Мертвая точка». Сиквел триллера посвятят сестре одной из главных героинь оригинального фильма. Прокат стартует со 2 сентября. Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайло, погибшей на вышке. Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в Таиланде. Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героини оказываются в ловушке на высоте почти в 1000 метров. «Вышка» вышла в 2022 году и стала хитом. Она собрала в прокате 22 миллиона долларов при бюджете всего в 5 миллионов, а также попала в топ-10 релизов Netflix на 4 территориях.
0: Exclusive News.
1: В Париже картину французского художника Клода Мане «Утес Пурвили» выставят на аукцион «Кристис» в октябре этого года. Об этом сообщается в социальных сетях аукционного дома. Полотно было написано в 1882 году, когда Мане находился в приморской нормандской деревушке Пурвиль. Другие образцы сейчас хранятся в Чикагском институте искусств, музее Барберини в Германии и Монреальском музее изящных искусств. Оценочная стоимость картины составляет от 11 до 15 миллионов евро. Это более миллиарда рублей. 22 октября картина будет продана новому владельцу.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Beyoncé с потрясающей композицией Love on Top в эфире Радио 100. Дорогие друзья, прямо сейчас вас ждет рубрика Summertime, а в ней прекрасная летняя композиция от Бебла Жилберту «Самба де Орли». Создаем прекрасное настроение в эту пятницу вместе с музыкой 100% комфорта. Впереди вас ждет много прекрасных треков, поэтому оставайтесь с нами.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
2: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
3: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Aerosmith с невероятно лирической, потрясающей композицией «I don't want to miss a thing» в эфире Радио 100. Дорогие друзья, ну и мы не хотим упускать никакой детали, поэтому мы с командой Радио 100 стараемся подбирать для вас самые лучшие хиты, самые любимые треки из золотых коллекций, а также самые топовые новинки, которые сейчас есть, чтобы атмосфера вашего дня была комфортной. Завершим час в компании Хувапоник, Леонардо Кохена и Джека Джонсона, а следующий час традиционно начнем с новостей от Антона Образцова.

0: Мед-Ньюс на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Корректировки в расписании рейсов возможны в аэропортах Геленджика и Краснодара. Из-за временных ограничений в ряде районов Краснодарского края об этом сообщает Росавиация. Отмечается, что статус рейса пассажиры могут уточнить с помощью онлайн-табло. Ведомство также проинформировало об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении. Компания ДНС уведомила о возможных задержках доставки товаров по Владивостоку из-за крупного пожара на складе бытовой техники, передает Интерфакс. По данным МЧС, возгорание на улице Днепровской локализовано на площади около 5000 квадратных метров. Первоначально площадь пожара оценивалась в 1000 квадратных метров, но позже она увеличилась. В ликвидации огня участвует 40 человек и 10 единиц техники. Рособорнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в едином госэкзамене по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее он заявил о необходимости разработки и постепенного внедрения модели устной части в экзаменах по гуманитарным предметам. Российские боксеры получили право выступать с национальным флагом и гимном на всех международных соревнованиях World Boxing во всех возрастных категориях. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Организация уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. По словам Дегтярева, решение открывает россиянам доступ ко всему международному календарю, включая олимпийский цикл.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
0: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске сегодня облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
2: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

is a juvenile scam. Never was a

0: Backstreet Boys с Madeline только что прозвучала в эфире радио 100, 9 часов 21 минута в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас вас ждет рубрика «Мировой бестселлер», а в ней Рэй Чарльз с композицией «Georgia on my mind». Далее в этом часе для вас Рэндекс, Астру Жилберту и Алиша Кис. Оставайтесь с нами.
1: «Мировой бестселлер» на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Жан-Мишель Жар написал книгу об истории электронной музыки, и почти половина россиян не чувствуют себя защищенными в интернете. Французский композитор и музыкант Жан-Мишель Жар анонсировал выход своей книги под названием «Машины. История электронной музыки». Она расскажет о его обширной коллекции электронных и электроакустических инструментов. Книга совершит путешествие по сюрреализму и Баухаусу, в авангардные радиолаборатории и в новаторские студии. Попутно Жар описывает творческие и технологические прорывы, которые преобразили современную музыку. От обработки магнитной ленты и аналогового синтеза до цифровой революции, 3D-записи, иммерсивных мультимедиа и выступлений с использованием искусственного интеллекта. Книга «Машины. История электронной музыки» выйдет 24 ноября и будет включать 130 изображений, специально сфотографированных для проекта. От культовых модульных синтезаторов до редких прототипов и уникальных экземпляров. В сборник также войдут материалы от других артистов, в том числе от Армина ван Бьюрена и Ричи Хотина, Винса Кларка, Джиллиана Гилберта из New Order, Джонни Мара из The Smiths и многих других.
0: Exclusive News.
1: Почти половина россиян, 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Rambler & Co. и онлайн-кинотеатра Ока. 55% респондентов отметили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети. При этом 19% лично сталкивались с онлайн-преследованием или знают о таких случаях среди близких и знакомых. Несмотря на опасения, многие пользователи редко проверяют настройки конфиденциальности. За последний месяц это дело 23% участников исследования, еще 23% в течение года. Остальные признались, что никогда не проверяли такие настройки. Некоторые пользователи оставляют в открытом доступе личную информацию, номер телефона, личные фотографии, место работы, а 11% сообщили, что в сети можно найти все эти сведения о них. Самым серьезным последствием взлома аккаунта участники опроса назвали потерю доступа к профилю. На втором месте оказалась потеря денег, на третьем – отправка сообщений от их имени.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Rendex Hold Me For A While только что прозвучала на волнах 100% комфорта. 9 часов 36 минут в Челябинске. Дорогие друзья, я надеюсь, что ваше настроение по-прежнему остается замечательным. У нас впереди прекрасная летняя пятница, не менее замечательные пока еще летние выходные. Поэтому есть очень много поводов для радости. Пусть их будет чуточку больше, а создать хорошее настроение поможет команда Радио 100. Прямо сейчас мы с вами погрузим в атмосферу жарких бразильских пляжей вместе с Астру Жилберту. Впереди нас ждет много замечательной музыки, так что наполняемся приятными впечатлениями, хорошими эмоциями и настраиваемся на прекрасный день вместе.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Сегодня утром в Челябинской области объявили беспилотную опасность. Режим ввели в 8:30. Власти региона информируют граждан о том, что в отдельных районах возможно временное ухудшение качества мобильной связи и снижение скорости доступа к интернету. Жители призывают не поддаваться панике, сохранять спокойствие и проявлять осмотрительность. При выявлении подозрительных объектов необходимо позвонить по номеру 112. Кроме того, в период действия режима категорически запрещено вести фото и видеосъемку беспилотных летательных аппаратов и фиксировать работу средств противовоздушной обороны. Следком расследует инцидент с массовой молодежной потасовкой в областном центре. Вечером 28 июля на шоссе Металлургов произошел конфликт среди местных жителей в возрасте от 15 до 30 лет. На следующий день участники снова собрались, но их задержала полиция. Возбуждено уголовное дело. В конфликте пострадали двое 15-летних подростков. За медпомощью они не обращались. Сейчас установлена личность 69 участников конфликта. Проводятся следственные действия и оперативные мероприятия. У задержанных изъяли пневматические сигнальные пистолеты, складные ножи и страйкбольную гранату. В Челябинской области МАКС заменит бумажные справки для льготников в общественном транспорте. Пассажирам достаточно предъявить цифровой ID в мессенджере. Чтобы активировать сервис, нужно привязать аккаунт в МАКСе к учетной записи на госуслугах. После этого в настройках автоматически сформируется персональный QR-код. Все данные подтянутся сами. При проверке билетов достаточно только показать этот код контролеру. Сотрудники считывают его с помощью специальных смартфонов. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать защита, папа опыт, мама песня, папа грохот. Мама суп, а папа пицца. Мама едет, папа мчится. Мать порядок, папа цирк. Мама дом, а папа мир. Мама планы, папа случай. Мама любит, папа учит. Мама веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: 10:21 в Челябинске, дорогие друзья. Прямо сейчас у нас в эфире прозвучит Элвис Пресли с композицией «A Little Less Conversation». В переводе название звучит как «Поменьше разговоров». Лирический герой устал от пустых разговоров и призывает к действию. В припеве он просит чуть-чуть меньше разговоров, чуть-чуть больше действия. Все это раздражение меня не устраивает. В тексте также встречаются образы чуть меньше споров и чуть больше страсти. Вот такая композиция была написана в 68-м году, и она до сих пор звучит из радиоприемников и любима многими слушателями. Давайте же послушаем этот хит.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске появился новый трейлер «Вышки 2. Мертвая точка» и редкую картину Клода Мане выставят на аукцион в Париже. Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Вышка 2. Мертвая точка». Сиквел триллера посвятят сестре одной из главных героинь оригинального фильма. Прокат стартует со 2 сентября. Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайло, погибшей на вышке. Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в Таиланде. Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героини оказываются в ловушке на высоте почти в 1000 метров. «Вышка» вышла в 2022 году и стала хитом. Она собрала в прокате 22 миллиона долларов при бюджете всего в 5 миллионов, а также попала в топ-10 релизов Netflix на 4 территориях.
0: Exclusive News.
1: В Париже картину французского художника Клода Мане «Утес Пурвиле» выставят на аукцион «Кристис» в октябре этого года. Об этом сообщается в социальных сетях аукционного дома. Полотно было написано в 1882 году, когда Мане находился в приморской нормандской деревушке Пурвиль. Другие образцы сейчас хранятся в Чикагском институте искусств, музее Барберини в Германии и Монреальском музее изящных искусств. Оценочная стоимость картины составляет от 11 до 15 миллионов евро. Это более миллиарда рублей. 22 октября картина будет продана новому владельцу.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 10 часов 33 минуты в Челябинске, дорогие друзья. Спасибо, что находитесь с нами на волне 100% комфорта. Прямо сейчас Blank & Jones, а также Mick Roach, Sunshine's Better. Настраиваемся на летний лад вместе с Радио 100.
1: Summertime на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 27 95 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 740372. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На Южном Урале завершился первый этап народного голосования за звание «Малая культурная столица 2027». Он проходил с 1 июня по 15 июля в виде открытого голосования, в котором приняли участие 33 населенных пункта региона. В финал первого этапа вышли 10 территорий, набравшие наибольшее количество голосов. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – это масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 26-й год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». В гостях студии «Радио 100» первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. Ирина Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Первый этап голосования конкурса «Малая культурная столица 2027» завершен. Каковы его главные итоги в цифрах? Какое количество проголосовало?
3: Нужно отметить, что «Малая культурная столица», вот этот конкурс, он впервые проводится и зародился именно в Челябинской области. Сам оргкомитет культурной столицы российский, он изучает этот опыт и берет его на вооружение для того, чтобы в дальнейшем возможно его транслировать уже в других территориях. Поэтому, когда мы начинали этот конкурс, разбили его на несколько этапов, и первый этап – это как раз народное голосование. Очень хотелось посмотреть, насколько жители территории Южного Урала вообще поддерживают начинание в своих небольших населенных пунктах или муниципальных округах стать, ну вот прям достойным таким союзником большой культурной столицы. Мы, когда заводили голосование, не ожидали, что общему населению будет такой отклик. Из населенных пунктов с количеством жителей менее 200 тысяч человек. У нас заявились 33 муниципальных образования. Это, ну, такой хороший результат, хорошее количество. Люди начали голосовать очень активно в электронном формате и на сайте, и в группе ВК, в соцсетях. И мы увидели, что к концу вот полутора месяцев голосования у нас проголосовало 722 тысячи человек по всей области. Ну и, наверное, жители других регионов, потому что это допускалось. Мы поняли, что это вообще интересно нашему населению, нашим людям заявить о себе, о своем населенном пункте или муниципальном округе и рассказать вот в дальнейшем о своих достижениях не только в сфере культуры. Десятку в этом голосовании из 33 мы выбирали для того, чтобы эта десятка могла уже дальше продвигаться по следующим этапам отбора малой культурной столицы. Если говорить сразу про лидеров, то в течение полутора месяцев у нас очень активно и очень-очень рядышком шли Садка и МИАС. Ну, на сегодня Садка, так скажем, вырвала этот вот этап у МИАСа, и более 232 тысяч человек проголосовали за Садкинский муниципальный округ. МИАС сейчас у нас является на втором месте, а там 222 754 человека проголосовали. И очень неожиданно, действительно так, на третьем месте из 10 у нас оказался Коркинский муниципальный округ. Там проголосовало за вот малую культурную столицу, чтобы вот можно было бороться дальше, 121 117 человек. Это выгрузка с нашего сайта. Точные цифры, поэтому я называю очень смело. Но тройка лидеров, я уже сказала, что Садка и МИАС очень активно боролись. Коркина так это вырвал, можно сказать, ворвался и вырвал победу у других муниципалитетов, но десятка определена, и первый этап у нас завершился.
2: Можно даже и поздравить, да, всех жителей, которые, да, как раз голосовали. Действительно, это сплочает. И вот эти тройка лидеров, да, Садкинский округ, МИАС и Коркинский округ, каким уникальным культурным потенциалом обладают эти территории?
3: Ну, Садка у нас вообще известна как галерея современного искусства, причем под открытым небом. Очень много создано муралов на зданиях Садкинского муниципального округа и самого города Садка. Кто не был, я прям рекомендую съездить и посмотреть, потому что у каждого мурала есть своя история, свой автор, своя концепция создания. Это очень интересно. Надо сказать, что более 10 лет Садка сотрудничает с Русским музеем Российской Федерации, и с 2022 года Садка носит звание «Литературный город России». Есть такой конкурс, и Садка у нас его выиграла. Это прям такое замечательное звание, потому что показывает культурный уровень жителей всего города. Кроме того, на сценах городских выступает очень много именитых артистов классической музыки. Это Елена Образцова, Эльдар Абдразаков, Игорь Бутман, современный, известный и любимый человек, который исполняет джаз, Юрий Розум, Владислав Муртазин и, в общем, много-много еще других артистов. Кроме того, Садка является настоящей съемочной площадкой. И кто не знает, вот в разное время здесь снимались фильмы «Человек, которому везло», «Красное небо», «Черный снег», «Барак». Ну, то есть очень много фильмов, которые можно посмотреть и увидеть территорию, причем в очень интересном таком ракурсе. Я думаю, что не каждый город может похвалиться, даже столичный какой-то город субъекта какого-то может похвалиться вот такой уникальностью своей. Создан сквер, галерея скверов. Здесь этот сквер включен в брендовый маршрут Челябинской области. Высажена всероссийская дубрава Петра Великого в рамках вот этого сотрудничества с Русским музеем. Ведется строительство детской школы искусств. Это совершенно новое здание, современное. Детская школа искусств имени Розума. Ее открытие запланировано уже через 2 года. Садка, к ней можно много таких, знаете, вот эпитетов применить. Это и образовательная садка, и садка креативная, садка город мастеров, садка культурная. Таких направлений сейчас уже ведется много. Каждое направление не само по себе, эти направления между собой стыкуются, разрабатываются вот прям и культурные маршруты, и исторические маршруты, гастрономические маршруты. Садка сегодня готова принимать туристические потоки в любом количестве, и это очень здорово. Миасский городской округ. Мы знаем, что с 25 года Миас является городом трудовой доблести. Богатство территории тоже уникальное, но известно озерами Тургаяк, Ильменское озеро. Здесь у нас зародился фестиваль авторской песни. Ильменский фестиваль, тоже всем известный бренд. А здесь же расположен кладовая геологическая, это Ильменский заповедник. Такой самый богатый геологический музей, кладовая Урала. Кто еще не был, тоже приглашаем посетить. Здесь действует более 200 клубных формирований. Это хороший показатель, когда люди имеют возможность, самое главное, желание поучаствовать в культурной жизни города, во-первых, а во-вторых, развить свои способности. Это и хореографические коллективы, причем от мала до велика, и с разной степенью готовности люди могут прийти и вот научиться, ну, прям с нуля, танцевать, петь. Детские школы искусств замечательные. Главное, что ребята из детских школ искусств участвуют у нас в различных программах российского уровня, то есть они представляют не только город, но и регион, и даже Уральский федеральный округ, то есть наших ребят из МИАСа знают. Сейчас там идет реконструкция 2 набережных. Мы считаем, что это тоже культурный облик города, и он показывает не только жителям, но и гостям, что город развивается, в нем становится приятно находиться, есть куда пойти, есть что попробовать, потому что в МИАСе есть музей пельменя, тоже кто не знает, советую посетить его. Особое внимание, конечно, уделяется и краеведческому музею. Здесь сейчас он требует обновления. Одна из частей его уже была модернизирована и пользуется большой популярностью у гостей города, ну и понятно, что у самих жителей. Помимо этого, в МИАСе запланировано строительство 2 модульных домов культуры. Это такой небольшой дом культуры, который мобильно строится и, соответственно, является тоже центром притяжения в отдаленных таких уголках самого города. Если мы говорим про город Коркино, я уже сказала, что это такая темная лошадка, которую никто не ожидал, что она ворвется в тройку лидеров. Мы понимаем, что да, на Коркино, наверное, никто не ставил, если бы был какой-то, знаете, там голосование, кто победит. Я считаю, что люди как раз его выбирали именно душой, с надеждой на то, что это даст импульс развития самой территории Коркинского городского округа и поселков, которые в него входят. А на сегодня здесь функционирует детская школа искусств, музыкальная школа, 3 учреждения культурно-досугового типа, 8 библиотек. Не каждая территория может похвастаться таким желанием читать. И самое главное, вот я сколько посещаю учреждения культуры, они всегда полны народу. Был построен модульный дом культуры, кстати, единственный 2-этажный по всей области, поэтому вот Коркино развивается. Я думаю, что это даст стимул еще и дальнейшего не только развития, но и гордости у людей за территорию, в котором они живут.
2: Этап голосования уже позади, вот этого активного, напряженного. Да. Что дальше?
3: Ну, теперь до 31 августа мы ждем от 10 наших победителей народного голосования. Мы ждем от них информационные карты. Очень творческий документ, когда члены экспертного совета в дальнейшем должны увидеть

0: Куда идет муниципалитет или город, что ожидает в дальнейшем население, да, особенно молодежь, потому что для молодежи это очень важно быть в тренде, в модном городе, ходить в модные места, иметь возможность даже читать, но в модном месте. Все как-то думают, что у нас сейчас молодежь не читает, и ничего подобного. Если посмотреть наши модельные, новые, модернизированные библиотеки, очень много молодежи, и они читают. Не только электронные книги, читают бумажные, где можно изучить историю, это музей. Музейное пространство. Интересно посмотреть о волонтерство, о благотворительность, потому что это же тоже дает стимул и надежду людям разных поколений с разной степенью здоровья проживать там, где они живут. Эти информационные карты мы и ждем сейчас от этой десятки до 31 августа. Ну а дальше уже у нас следующий этап будет творческая презентация. Из информационных карт мы выберем пятерку. А на творческой презентации из пятерки уже 23 октября мы выберем победителя. Победитель будет объявлен малой культурной столицей 2027 года.
1: Очень интересно. Хочется пожелать удачи всем 10 территориям. Благодарю вас за интервью. Напомню, что в гостях студии «Радио 100» была первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
0: Спасибо.
1: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
2: Культурный код на «Радио 100».

0: mighty glad you stayed.
1: Почти 11 часов в Челябинске, дорогие друзья, завершаем очередной час вместе с музыкой высшей пробы Жоан Жилберту в конце этого часа, а следующий час начнем с мировых новостей от Антона Образцова.
2: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Россия поможет Белоруссии как по линии союзного государства, так и по линии организации договора о коллективной безопасности в случае провокации на границе с Украиной и другими недружественными странами. Об этом РИА Новости заявил постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. Напряженность растет, при этом руководство Республики Беларусь стремится избежать и конфронтационной риторики, и провокационных действий, но сопредельные государства должны понимать, что Россия свое плечо подставит как в формате союзного государства, так и ОДКБ, сказал Васильев. Он подчеркнул, что главное слово за белорусской стороной относительно обстановки по периметру границы. Причины пожара на складе бытовой техники ДНС во Владивостоке пока не установлены. Об этом сообщил директор и совладелец операционной компании сети ДНС Дмитрий Алексеев. По его словам, специалисты приступили к выяснению обстоятельств инцидента. Версия стороннего воздействия представляется маловероятной, передает Интерфакс. Возгорание произошло утром в пятницу в здании на улице Днепровской, 104, магазин-склад «Технопоинт» временно приостановил работу. На сайте компании отмечается, что возможны задержки доставки заказов. По последним данным, пожар локализовали на площади около 5000 квадратных метров. Тушение осложнялось сильным ветром и недостаточным давлением в гидрантах. Россиянку насмерть сбил автомобиль на острове Пхукет в Таиланде, когда она переходила дорогу. Об этом ТАСС сообщил генконсул России Егор Иванов. Трагедия произошла рано утром 20 июля. Водитель скрылся с места происшествия. Таиландские власти ведут расследование ДТП, сказал он. Российский дипломат отметил, что генконсульство оказало содействие родственникам погибшей в возвращении ее праха на родину. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Это следует из приказа Минтранса. Пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Также нововведение повысит доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. О погоде. В Челябинске сегодня облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами сильный и гроза. Ветер юго-западный, отдельные порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 27 градусов. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Teddy Swims Lose Control в эфире Радио 100. Дорогие друзья, 11:22 в Челябинске. Я, Соня Дегтярева, желаю вам сегодня не терять контроль, несмотря на то, что уже конец рабочей недели для многих наступает. Тем не менее, давайте все держать в своих руках. Совсем скоро мы сможем расслабиться и выдохнуть. А пока впереди много дел. Давайте настраиваться на позитивный рабочий лад с музыкой высшей пробы. Пусть ваш день будет спокойным и комфортным.
1: Мировой бестселлер на Радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске Жан-Мишель Жар написал книгу об истории электронной музыки, и почти половина россиян не чувствуют себя защищенными в интернете. Французский композитор и музыкант Жан-Мишель Жар анонсировал выход своей книги под названием «Машины. История электронной музыки». Она расскажет о его обширной коллекции электронных и электроакустических инструментов. Книга совершит путешествие по сюрреализму и Баухаусу, в авангардные радиолаборатории и в новаторские студии. Попутно Жар описывает творческие и технологические прорывы, которые преобразили современную музыку. От обработки магнитной ленты и аналогового синтеза до цифровой революции, 3D-записи, иммерсивных мультимедиа и выступлений с использованием искусственного интеллекта. Книга «Машины. История электронной музыки» выйдет 24 ноября и будет включать 130 изображений, специально сфотографированных для проекта, от культовых модульных синтезаторов до редких прототипов и уникальных экземпляров. В сборник также войдут материалы от других артистов, в том числе от Армина Ван Бьюрена и Ричи Хотина, Винса Кларка, Джиллиана Гилберта из New Order, Джонни Мара из The Smiths и многих других.
0: Exclusive News.
1: Почти половина россиян, 48%, не чувствуют себя защищенными в интернете. Об этом говорится в исследовании медиахолдинга Ramblin' Co. и онлайн-кинотеатра ОКО. 55% респондентов отметили, что за последние 5 лет стали меньше доверять людям в сети. При этом 19% лично сталкивались с онлайн-преследованием или знают о таких случаях среди близких и знакомых. Несмотря на опасения, многие пользователи редко проверяют настройки конфиденциальности. За последний месяц это делает 23% участников исследования, еще 23% в течение года. Остальные признались, что никогда не проверяли такие настройки. Некоторые пользователи оставляют в открытом доступе личную информацию, номер телефона, личные фотографии, место работы, а 11% сообщили, что в сети можно найти все эти сведения о них. Самым серьезным последствием взлома аккаунта участники опроса назвали потерю доступа к профилю. На втором месте оказалась потеря денег, на третьем – отправка сообщений от их имени.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора. Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. 100 FM.

0: Ковак «Night of the Nights» только что прозвучал в эфире «Радио Стом». Дорогие друзья, 11 часов 35 минут в Челябинске. Прямо сейчас мы услышим нашу летнюю рубрику «Summertime», а в ней Анна Карам. Далее в этом часе Майк Олдфилд, Ричард Сандерсон и Дэйв Кос. Не переключайтесь.
1: «Summertime» на «Радио 100».

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
2: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Dave Koz, Together Again в эфире Радио 100. Дорогие друзья, мы очень рады, что вы снова с нами. Ведь мы с командой Радио 100 делаем все для того, чтобы ваш музыкальный фон был комфортным. Завершаем очередной музыкальный час вместе с рубрикой Lux Time. Все самое лучшее, как всегда, для вас. Girl from Ipanema прозвучит в завершении часа. Следующий час мы традиционно начнем с новостей от Антона Образцова. Также для вас свои композиции исполнят Джесси Уэр, Мелин Фармер и Шаде. Оставайтесь с нами.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антона Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска — медицинский центр Кема. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова помогла восстановить водоснабжение села в Троицком округе. Жители Песчаного пожаловались омбудсмену, что весной целый месяц оставались без воды, а затем подача возобновилась лишь на 1 час в сутки. К решению проблемы подключились уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Судоренко и прокурор области Игорь Дангаузер. В итоге администрация отсыпала подъездные пути к участку в заболоченной местности, завезла материалы и устранила прорыв на водоводе. Он работает в штате. В штатном режиме питьевая вода поступает в село в полном объеме. Челябинские таможенники передали конфискованную одежду студентам из Луганской Народной Республики. Партию джинсов, курток, толстовок, футболок, майк и обуви направят в колледж города Старобельска. Одежду ранее изъяли за нарушение таможенных правил. Стоимость незадекларированного товара составила более 2 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе таможни. Суд конфисковал товар, и он перешел в федеральную собственность. Теперь вещи передали на благотворительные цели. Университеты Челябинской области вошли в топ-20 российских вузов по уровню зарплат выпускников, работающих в химической отрасли и фармацевтике. Об этом сообщил портал SuperJob. Южноуральский госуниверситет занял 11 место. Его выпускники в среднем получают 135 тысяч рублей в месяц. 97% из них остаются работать в Челябинске. Челгу расположился на 16-й строчке. Выпускники вуза зарабатывают в среднем 112 тысяч рублей. В регионе остаются 71% из них.
2: Реклама спонсора.
3: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
4: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике Кемма наблюдаемся.
5: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде на завтра. В субботу в Челябинске будет облачно. С прояснениями ожидается дождь, гроза, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 23. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Шаде «Soldier of Love» только что прозвучала в эфире Radio Stone. Критики Rolling Stone назвали ее удивительной балладой, полной эмоционального опустошения. Эта красивая, спокойная композиция принесла немало наград. «Soldier of Love» стала первой вокальной композицией, которая возглавила чарт Smooth Jazz Top 20 Countdown. До этого в топе были только инструментальные треки. Кроме того, «Soldier of Love» принесла Грэмми своим исполнителям. А далее у нас в эфире не менее легендарная композиция от Фредди Меркьюри «Living on My Own». Давайте насладимся этим хитом, дорогие друзья.
1: Мировой бестселлер на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске появился новый трейлер «Вышки 2. Мертвая точка» и редкую картину Клода Мане выставят на аукцион в Париже. Кинокомпания Lionsgate опубликовала новый трейлер фильма «Вышка 2. Мертвая точка». Сиквел триллера посвятят сестре одной из главных героинь оригинального фильма. Прокат стартует со 2 сентября. Фильм расскажет о событиях, развернувшихся после первой части. Джакс Хантер тяжело переживает смерть своей сестры Шайло, погибшей на вышке. Чтобы справиться с горем, она вместе с Люс отправляется на гору Кван в Таиланде. Там девушки решаются на опасную прогулку по доскам, прибитым к отвесной скале. После внезапного камнепада героини оказываются в ловушке на высоте почти 1000 метров. «Вышка» вышла в 2022 году и стала хитом. Она собрала в прокате 22 миллиона долларов при бюджете всего в 5 миллионов, а также попала в топ-10 релизов Netflix на 4 территориях.
0: Exclusive News.
1: В Париже картину французского художника Клода Мане «Утес Пурвили» выставят на аукцион «Кристис» в октябре этого года. Об этом сообщается в социальных сетях аукционного дома. Полотно было написано в 1882 году, когда Мане находился в приморской нормандской деревушке Пурвиль. Другие образцы сейчас хранятся в Чикагском институте искусств, музее Барберини в Германии и Монреальском музее изящных искусств. Оценочная стоимость картины составляет от 11 до 15 миллионов евро. Это более миллиарда рублей. 22 октября картина будет продана новому владельцу.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: 12:37 в Челябинске. Дорогие друзья, пришло время напомнить, что если вдруг у вас под рукой не оказалось радиоприемника, вы все равно можете оставаться на волнах радио 100. Для этого вам нужно попросить умную колонку настроиться на 100FM или зайти на наш сайт или в группу ВКонтакте. И там музыка звучит нон-стоп, так что вы всегда можете оставаться с нами на одной волне.
1: Summertime на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Элтон Джон, Белив в эфире Радио 100. Дорогие друзья, практически час дня в Челябинске. На этом я, Соня Дегтярева, на сегодня с вами прощаюсь. Мне было очень комфортно в эту пятницу с вами. Надеюсь, что вам со мной тоже. Встретимся с вами в эфире уже завтра. А пока встречайте в следующем часе Антона Образцова и Ольгу Дееву. Хорошей вам пятницы и отличного настроения, дорогие друзья.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: World News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Турция уведомила Россию и Украину о своей готовности в кратчайшие сроки организовать новый раунд переговоров на турецкой территории. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве Турции. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия открыта для достижения своих целей путем политико-дипломатических переговоров. Однако киевский режим не склонен к мирному процессу. Турция неоднократно выступала посредником между Москвой и Киевом. В 2022 году в Стамбуле состоялись первые очные российско-украинские переговоры. Позднее при посредничестве Анкары и ООН была достигнута Черноморская зерновая инициатива. Озон возобновил работу склада в Зеленодольске, эвакуированного ранее из-за опасности атаки БПЛА. Ни сам логистический комплекс, ни товары не пострадали, сообщила компания. В ночь на пятницу на территории Татарстана был введен режим беспилотной опасности. Пресс-служба главы региона сообщила, что Татарстан подвергся массированной атаке вражеских БПЛА. Жертв и разрушений нет. Работников склада эвакуировали за считанные минуты, никто не пострадал. Wildberries, в свою очередь, также сообщил, что складской комплекс компании в Зеленодольске работает в штатном режиме. Число задержанных по делам, связанных с лесными пожарами во Франции, превысило 300 человек, 120 из них несовершеннолетние, передает ТАСС. По данным МВД Республики, среди задержанных представлены практически все типы нарушителей. Это и серийные поджигатели, и люди, устроившие возгорание по неосторожности. Пожары в Европе, в частности в Испании и Франции, достигли рекордных масштабов в этом году. Еврокомиссия ранее сообщила, что на их тушение через механизм гражданской обороны ЕС мобилизованы 13 самолетов и 4 вертолета, а также сотни пожарных со всего Евросоюза. Тихоокеанское островное государство Науру, которое вместе с Ватиканом и Монако входит в тройку самых маленьких стран мира, официально поменяло название на Республику Науэра. Как пояснили власти острова, этот шаг нацелен на укрепление национальной идентичности, сохранение наследия предков и укрепление будущего детей. Население острова составляет около 12 тысяч человек. Коренные жители всегда называли свою страну Науэра. Имя Науру появилось с подачи европейцев, которым было сложно выговаривать оригинальное название. На погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями ожидается дождь, с грозой, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: Тарас Рамазотти звучит на радио в Челябинске 13 часов 16 минут. У микрофона я, Оля Деева. Ну что, друзья, долгожданная пятница наступила. Сегодня заканчивается второй летний месяц, впереди август, так что, друзья, ловим каждый солнечный, приятный, теплый летний день. Как говорил один известный исполнитель, лето — это маленькая жизнь, успеваем прожить ее по полной. Ну и, конечно же, летние деньки украшает музыка высшей пробы, продолжим ее слушать. В мировом бестселлере у нас Эрик Кармен прозвучит «All by myself», а в кавер-вилле сейчас Нея «Crazy in love».
1: Кавер-вилль на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставлен на аукцион. Зиндея попросила переписать свою героиню в новом «Человеке-пауке». Наряд, который Ума Турман носила в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», будет продан на аукционе, сообщает Vogue. Аукционный дом Prop Store оценивает лот в диапазоне от 15 до 30 тысяч долларов. Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клёш-брюки Agnes B, в которых Мия Уоллес в исполнении Умы Турман появляется в ресторане Jack Rabbit Slim's, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. По словам директора по управлению активами Prop Store, Тро Меган Хэнсли, костюм является воплощением стиля 90-х годов, сочетая простоту, причудливость и задор. Рубашка и брюки были переданы на аукцион членам съемочной группы, который хранил их после завершения съемок в 1994 году. Эксперты уверены в подлинности вещей. Торги состоятся 26 августа в Лос-Анджелесе. Зендея попросила изменить сценарий фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», потому что ей показалось, что ее героиня Мишель Джонс стала слишком обычной. А об этом актриса рассказала в интервью Entertainment Weekly. По словам Зендеи, в одном из первых вариантов сценария персонаж утратил свои фирменные странности, которые сделали MJ одной из самых запоминающихся героинь трилогии. «Я прочитала черновик и подумала, она слишком нормальная, куда делась вся ее странность? Мы буквально устроили сценарию MJ проверку, чтобы вернуть ей эти особенности», — рассказала актриса. Действие «Человека-паука. Совершенно новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Премьера блокбастера в России запланирована на 20 августа.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.
0: Радио 100. Там, где живет музыка.

0: Крис Ри, Girl in a Sports Car на радио 100, Челябинске 13:38. Ну что, друзья, пятница, а это значит, у нас в эфире прозвучит афиша выходного дня. Софья Дегтярева успевает не только вести эфир на радио, но и готовить для вас обзор самых интересных мероприятий, на которые вы сможете сходить в ближайший уикенд. Сегодня Соня посвятила афишу тем событиям, которые состоятся завтра в Челябинске. Не пропустите. Афиша будет чуть позже, перед этим много качественной музыки. Скоро послушаем Backstreet Boys и их романтическую композицию Breathe. А в рубрике Summertime сейчас Флэби, The Sea of You.
1: Summertime на радио 100.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Пикник, Липник и варшавская мелодия. Как провести выходные в городе? В 11 утра субботы в городском бару начнется пикник Липник. Его участники посетят творческий пленэр, а также создадут стильное интерьерное зеркало из глины. Необходима предварительная регистрация в сообществе группы мастерской керамики «Фабрика» ВКонтакте. Подробности у сооснователя мастерской Валентины Туфляковой.
2: В ближайшую субботу, 1 августа, мастерская керамики «Фабрика» проведет один из самых любимых своих ивентов – «Пикник Липник». Это теплое душевное событие, которое помогает не упустить лето, создавая совершенно особенные воспоминания. Каждый липник включает в себя прогулку, пикник, какую-нибудь увлекательную творческую практику, обязательно лепку. Мы все-таки мастерская керамики. Мы устраиваем такие пикники по несколько раз каждый теплый сезон и приглашаем на них классных экспертов из других сфер, чтобы провести совместные, совершенно особенные мастер-классы. В этот раз наш уютный и вкусный пикник будет сопровождаться ботаническим скетчингом под наставничеством иллюстратора Климина Ирины. Каждый участник разработает свой авторский дизайн оформления керамического панно или зеркала, ну, на свой выбор. А затем тут же реализует этот проект. Здесь будет много удовольствия, как от приобретения нового художественного навыка и от залипательного процесса работы с глиной, так и от общения с другими участниками встречи.
1: Для лиц старше 16 лет. А в 6 вечера театр «Андерсан» покажет спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина, рассказывает создательница пространства Екатерина Калмогорова.
3: Пронзительная история любви польской девушки и русского парня. Они созданы, чтобы быть вместе, и не представляют жизни друг без друга. Но вот выходит правительственный указ о запрете брака с иностранцами. Москва и Варшава. Встреча через десятилетия. Она стала известной певицей, он виноделом, доктором наук. Лирическая драма воспоминания. Красивый спектакль, который проникает в самое сердце. Каждый вспомнит что-то свое. Самое чистое, самое прекрасное, самое дорогое.
1: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

Police, Every Breath You Take на Радио 100. Почти 2 часа дня в южноуральской столице. Далее Мариса Монте у нас прозвучит в рубрике «Люкс Тайм», а следующий час начнется с новостей. В выпуске узнаете о том, что сегодня важного происходит в нашей Челябинской области.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинской области отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Он длился почти 5 часов. В период действия режима беспилотной опасности южноуральцев просят проявлять бдительность. Опасность объявляли и накануне, из-за этого отменили проверку систем оповещения. Также был временно закрыт Челябинский аэропорт. Сегодня ограничения на полеты в областной столице не вводили. В Челябинске на улице Российской вводятся временные ограничения движения транспорта. Они связаны с реконструкцией участка теплотрассы, сообщила пресс-служба мэрии. С 8 утра 1 августа до 8 вечера 10 октября будет ограничено движение по крайней правой полосе от 2 корпуса дома 20 до 22 дома по улице Российской. Также с 8 утра 1 августа до 20 часов 20 августа закрывается движение трамваев по Российской от проспекта Победы до Разворотного кольца. Семья из Челябинской области едет на всероссийские фестивали ГТО. Действующие победители, семья Кожуховых из Челябинска, вынуждены были сняться с соревнований, поэтому регион на фестивале в Красноярске представит семья Колесниковых из Копейска. Всероссийский фестиваль ГТО пройдет с 7 по 13 августа. В нем примут участие 45 семейных команд. Им предстоит пройти 8 испытаний комплекса ГТО. Стрельбу из электронного оружия, подтягивание отжимания, наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, поднимание туловища, бег на 30 и 60 метров, плавание, а также командную эстафету. О погоде на завтра. В Челябинске в субботу будет облачно, с прояснениями ожидается дождь с грозой, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 23. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте «Все лето» в понедельник и четверг в 15.45, а также в субботу в 10.45 и 14.45. Не листайте, слушайте «Лето. Дети. Книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

француза с композицией «Creep» звучит в рубрике «Кавервиль». Челябинске 14-16. Ну что, друзья, предлагаю заглянуть в прогноз погоды. Готовьтесь завтра потеплее одеваться. Сегодня пройдет дождь и похолодает. В эту субботу и воскресенье осадки и всего около 20 градусов тепла днем. Впрочем, на следующей неделе немного потеплеет и станет совсем комфортно. Плюс 23. Такая погода продержится на протяжении всей недели. Мне кажется, идеальный вариант, когда ни жарко, ни холодно, и периодически нас освежает небольшой дождь. Как вам такой вариант? Надеюсь, нравится. Также уверена, что вам нравится музыка, которую вы слушаете на волне 100. Вернемся к ней. В рубрике «Мировой бестселлер» в этом часе Элвис Пресли у нас прозвучит. «All Shook Up». Но прямо сейчас дуэт Джейсон Расс и Колби Кейлот «Lucky».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске про Джорджо Армани снимут сериал. Отца Эми Уайнхаус обязали выплатить ее подругам почти 1 миллион фунтов. История жизни Джорджо Армани станет основой для нового сериала, пишет Variety. У проекта пока нет названия, производством займется итальянская компания Lux White совместно с модным домом Армани. Режиссером выступит Ферзен Оспетек. Бренд Армани предоставит команде доступ к архивам, вещам и локациям, связанным с дизайнером. Отмечается, что Оспетек много лет был лично знаком с дизайнером. «Я знал Джорджо, восхищался им и проводил с ним время на протяжении многих лет как на официальных мероприятиях, так и в более приватной обстановке. Я видел в нем провидца и блестящего художника, но также приземленного и очень твердого человека», сказал Оспетек в комментарии для Variety. Подруги Эми Уайнхаус, Наоми Перри и Катриона Гурли в 2021-2023 годах продали более 150 вещей, принадлежавших британской певице, подаренных или оставленных ею им. С молотка ушли концертные наряды, одежда, сумочки, бижутерия и многие другие вещи. В декабре 2025 года Митч Уайнхаус, который после смерти Эми управляет ее наследством, подал иск, обвинив женщин в том, что они воспользовались его забывчивостью и выручили от устроенных ими аукционов более 1 миллиона. На 400 тысяч долларов. Суд встал на сторону ответчиц, отметив, что они не скрывали от отца ни этих вещей, ни намерения их продать. По мнению суда, истцу важны были лишь вырученные от продажи деньги, а не вещи дочери. Обвинения Митча Уайнхауса в адрес ответчиц судом были признаны необоснованными и нанесшими серьезный ущерб их репутации, карьерным перспективам, финансовой безопасности и здоровью.
0: Exclusive News на Радио 100.

Анна Карам, звучит в рубрике «Сама Тайм». Ну что ж, друзья, талантливая бразильская певица, между прочим, еще и гитаристка, а также флейтистка. Известная она музыкой в жанре боза-нова. Ее творчество – это сочетание бразильской боза-новы и американского джаза. Часто Анна Карам звучит на радио 100, настоящее украшение нашего эфира. Надеюсь, что исполнительница вам очень по душе. Ну а мы продолжаем слушать музыку высшей пробы. После небольшой рекламы Мелин Фармер у нас будет Beyond My Control, а прямо сейчас Sting с песней «If It's Love».

0: Реклама на Радио 100.
1: Умный материал для диагностики заболеваний. Новые композиты из кремния и микроорганизмов. Сладкие белки для питания диабетиков. Технологии геномной терапии. Первый в России квантовый блокчейн. Это достижение работы ученых нового поколения российской науки. Они выбрали научные специальности и развивают технологии, промышленность и страну. Выбери науку. Создавай будущее. Больше информации на наука.рф. Национальные проекты России.
2: 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Лана Дель Рей, Downtime на Радио 100. Почти 3 часа дня в южноуральской столице. Завершим час шикарным дуэтом. В рубрике «Люкс Тайм» прозвучат Тони Беннет и Эми Вайнхаус с песней «Body and Soul». А сразу после встречайте Антона Образцова с актуальными мировыми новостями.
1: «Люкс Тайм» на радио.

0: Good News на Радио 100.
1: Это мировые новости. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кемма». Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Волгограде. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров на платформе «Макс», тело женщины обнаружили при разборе завалов на месте частного жилого дома по улице Булаткина. По уточненным данным, количество пострадавших увеличилось до 8, они госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Ранее глава региона сообщил, что ПВО отражает массированную атаку украинских БПЛА в Волгоградской области. Зафиксированы повреждения многоквартирного и частного домов в Волгограде и возгорание на промышленном предприятии топливно-энергетического комплекса на юге города. В горах Карачаево-Черкесии завершена эвакуация тела погибшего альпиниста. Об этом сообщает Главное управление МЧС по республике. По данным ведомства, операция по транспортировке, которая проходила в условиях сложного горного рельефа, длилась порядка 40 часов. 29 июля турист из Владимира получил смертельные травмы при восхождении на пик Мифи в районе озера Дауд. Высота горной вершины около 3 километров 700 метров. В составе группы было 7 человек. Маршрут был официально зарегистрирован в МЧС. Почти 50 тысяч мигрантов проникли за сутки в испанскую Сеуту из Марокко, передает РИА Новости. Люди идут пешком и плывут через море. Местные службы не справляются. Власти направили в анклав в Северной Африке дополнительные подразделения полиции. Население самой Сеуты составляет чуть более 80 тысяч человек. Из-за случившегося глава МИД Италии поддержал идею приостановить действие шенгенской зоны с Испанией о свободном пересечении границы. Кроме того, на границе с Испанией контроль усилит и Франция. Мобильный трафик на «Макс» станет бесплатным для абонентов. МТС, Мегафон, Билайн и Т2 подписали соответствующее соглашение с мессенджером. С 1 августа звонки, сообщения, пересылка файлов и цифровые сервисы в «Макс» не будут тарифицироваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Сервисом можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились, сообщает пресс-служба Минцифры.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике.

0: Кемма. Наблюдаемся.
1: Медицинский центр Кемма. 18 лет заботы. Более 70 врачей. 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь. 214-55-05. Кемма. Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: И о погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Ночью температура воздуха 15 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
3: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

Gabrielle Anders Satisfaction. Это был кавер на композицию группы Rolling Stones. В Челябинске 15 часов 20 минут. Продолжаем слушать музыку высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе Electric Light Orchestra у нас прозвучат с композицией Ticket to the Moon. Интересный текст у песни. Она рассказывает о человеке, который очень хочет вернуться назад в свое время, в частности, в 80-е годы, но сделать этого не может, так как из будущего нет пути назад. Поэтому он вынужден жить спустя 100 лет после всех своих друзей и близких. И все, что он может, это наслаждаться тем, что у него есть в будущем, например, посещением Луны. Композиция была написана в 1981 году и считается одной из самых известных песен группы. Услышим ее буквально через несколько минут, но прямо сейчас у нас дуэт в эфире. Дата Сейка и The Freak Chance on Me.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставлен на аукцион. Зендея попросила переписать свою героиню в новом «Человеке-пауке». Наряд, который Ума Турман носила в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», будет продан на аукционе, сообщает Vogue. Аукционный дом Prop Store оценивает лот в диапазоне от 15 до 30 тысяч долларов. Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клёш-брюки Agnes B, в которых Мия Уоллес в исполнении Умы Турман появляется в ресторане Jack Rabbit Slim's, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. По словам директора по управлению активами Prop Store, Стро Меган Хэнсли, костюм является воплощением стиля 90-х годов, сочетая простоту, причудливость и задор. Рубашка и брюки были переданы на аукцион членам съемочной группы, который хранил их после завершения съемок в 1994 году. Эксперты уверены в подлинности вещей. Торги состоятся 26 августа в Лос-Анджелесе. Зендея попросила изменить сценарий фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», потому что ей показалось, что ее героиня Мишель Джонс стала слишком обычной. А об этом актриса рассказала в интервью Entertainment Weekly. По словам Зендеи, в одном из первых вариантов сценария персонаж утратил свои фирменные странности, которые сделали MJ одной из самых запоминающихся героинь трилогии. «Я прочитала черновик и подумала, она слишком нормальная, куда делась вся ее странность? Мы буквально устроили сценарию MJ проверку, чтобы вернуть ей эти особенности», — рассказала актриса. Действие «Человека-паука. Совершенно новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Премьера блокбастера в России запланирована на 20 августа.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.

0: Елена Гомес, Hands to Myself на радио СТОВ. Челябинске 15 часов 33 минуты. Ну что, друзья, на Южном Урале завершился первый этап народного голосования за звание «Малая культурная столица 2027». Этот конкурс – масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». И сегодня наш музыкальный редактор Кристина Вовченко пригласила в гости первого заместителя министра культуры Челябинской области Ирину Анфалову-Шишкину, и скоро вы услышите интервью, в котором наша гостья расскажет, кто стал абсолютным лидером по числу голосов на этом этапе, узнаете, кто вошел в тройку лидеров и что будет происходить дальше. Не пропустите, а самое главное, если вы тоже житель небольшого города нашей области, следите, как разворачиваются события далее. «Культурный код», а именно так называется рубрика, будет в нашем эфире в 15:40. Прежде музыка. В рубрике «Summertime» сейчас Роза Пайсес прозвучит.
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Культурный код на Радио 100.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: На Южном Урале завершился первый этап народного голосования за звание «Малая культурная столица 2027». Он проходил с 1 июня по 15 июля в виде открытого голосования, в котором приняли участие 33 населенных пункта региона. В финал первого этапа вышли 10 территорий, набравшие наибольшее количество голосов. Конкурс «Малая культурная столица 2027» – это масштабная часть большой программы «Челябинск. Культурная столица 2027». Весь 26-й год в регионе проходит под девизом «Навстречу культурной столице». В гостях студии «Радио 100» первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина. Ирина Викторовна, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Первый этап голосования конкурса «Малая культурная столица 2027» завершен. Каковы его главные итоги в цифрах? Какое количество проголосовало?
3: Нужно отметить, что «Малая культурная столица», вот этот конкурс, он впервые проводится и зародился именно в Челябинской области. Сам оргкомитет культурной столицы российский, он изучает этот опыт и берет его на вооружение для того, чтобы в дальнейшем, возможно, его транслировать уже в других территориях. Поэтому, когда мы начинали этот конкурс, разбили его на несколько этапов, и первый этап – это как раз народное голосование. Очень хотелось посмотреть, насколько жители территории Южного Урала вообще поддерживают начинание в своих небольших населенных пунктах или муниципальных округах стать, ну вот прям достойным таким союзником большой культурной столицы. Мы, когда заводили голосование, не ожидали, что общему населению будет такой отклик. Из населенных пунктов с количеством жителей менее 200 тысяч человек. У нас заявились 33 муниципальных образования. Это, ну, такой хороший результат, хорошее количество. Люди начали голосовать очень активно в электронном формате и на сайте, и в группе ВК, в соцсетях. И мы увидели, что к концу вот полутора месяцев голосования у нас проголосовало 722 тысячи человек по всей области. Ну и, наверное, жители других регионов, потому что это допускалось. Мы поняли, что это вообще интересно нашему населению, нашим людям заявить о себе, о своем населенном пункте или муниципальном округе и рассказать вот в дальнейшем о своих достижениях не только в сфере культуры. Десятку в этом голосовании из 33 мы выбирали для того, чтобы эта десятка могла уже дальше продвигаться по следующим этапам отбора малой культурной столицы. Если говорить сразу про лидеров, то в течение полутора месяцев у нас очень активно и очень-очень рядышком шли Садка и МИАС. Ну, на сегодня Садка, так скажем, вырвала этот вот этап у МИАСа, и более 232 тысяч человек проголосовали за Садкинский муниципальный округ. МИАС сейчас у нас является на втором месте, а там 222 754 человека проголосовали. И очень неожиданно, действительно так, на третьем месте из 10 у нас оказался Коркинский муниципальный округ. Там проголосовало за вот малую культурную столицу, чтобы вот можно было бороться дальше, 121 117 человек. Это выгрузка с нашего сайта. Точные цифры, поэтому я называю очень смело. Но тройка лидеров, я уже сказала, что Садка и МИАС очень активно боролись. Коркина так это вырвал, можно сказать, ворвался и вырвал победу у других муниципалитетов, но десятка определена, и первый этап у нас завершился.
2: Можно даже и поздравить, да, всех жителей, которые как раз голосовали. Действительно, это сплочает. И вот эти тройка лидеров, да, Садкинский округ, МИАС и Коркинский округ, каким уникальным культурным потенциалом обладают эти территории?
3: Ну, Садка у нас вообще известна как галерея современного искусства, причем под открытым небом. Очень много создано муралов на зданиях Садкинского муниципального округа и самого города Садка. Кто не был, я прям рекомендую съездить и посмотреть, потому что у каждого мурала есть своя история, свой автор, своя концепция создания. Это очень интересно. Надо сказать, что более 10 лет Садка сотрудничает с Русским музеем Российской Федерации, и с 2022 года Садка носит звание «Литературный город России». Есть такой конкурс, и Садка у нас его выиграла. Это прям такое замечательное звание, потому что показывает культурный уровень жителей всего города. Кроме того, на сценах городских выступает очень много именитых артистов классической музыки. Это Елена Образцова, Эльдар Абдразаков, Игорь Бутман, современный, известный и любимый человек, который исполняет джаз, Юрий Розум, Владислав Муртазин и, в общем, много-много еще других артистов. Кроме того, Садка является настоящей съемочной площадкой. И кто не знает, вот в разное время здесь снимались фильмы «Человек, которому везло», «Красное небо», «Черный снег», «Барак». Ну, то есть очень много фильмов, которые можно посмотреть и увидеть территорию, причем в очень интересном таком ракурсе. Я думаю, что не каждый город может похвалиться, даже столичный какой-то город субъекта какого-то может похвалиться вот такой уникальностью своей. Создан сквер, галерея скверов. Здесь этот сквер включен в брендовый маршрут Челябинской области. Высажена всероссийская дубрава Петра Великого в рамках вот этого сотрудничества с Русским музеем. Ведется строительство детской школы искусств. Это совершенно новое здание, современное. Детская школа искусства имени Розума. Ее открытие запланировано уже через 2 года. Садка, к ней можно много таких, знаете, вот эпитетов применить. Это и образовательная садка, и садка креативная, садка город мастеров, садка культурная. Таких направлений сейчас уже ведется много. Каждое направление не само по себе, эти направления между собой стыкуются, разрабатываются вот прям и культурные маршруты, и исторические маршруты, гастрономические маршруты. Садка сегодня готова принимать туристические потоки в любом количестве, и это очень здорово. Миасский городской округ. Мы знаем, что с 25 года Миас является городом трудовой доблести. Богатство территории тоже уникальное, но известно озерами Тургаяк, Ильменское озеро. Здесь у нас зародился фестиваль авторской песни. Ильменский фестиваль, тоже всем известный бренд. А здесь же расположен кладовая геологическая, это Ильменский заповедник. Такой самый богатый геологический музей, кладовая Урала. Кто еще не был, тоже приглашаем посетить. Здесь действует более 200 клубных формирований. Это хороший показатель, когда люди имеют возможность, самое главное, желание поучаствовать в культурной жизни города, во-первых, а во-вторых, развить свои способности. Это и хореографические коллективы, причем от мала до велика, и с разной степенью готовности люди могут прийти и вот научиться, ну, прям с нуля, танцевать, петь. Детские школы. Школы искусств замечательные. Главное, что ребята из детских школ искусств участвуют у нас в различных программах российского уровня. То есть они представляют не только город, но и регион, и даже Уральский федеральный округ. То есть наших ребят из МИАСа знают. Сейчас там идет реконструкция 2 набережных. Мы считаем, что это тоже культурный облик города. И он показывает не только жителям, но и гостям, что город развивается. В нем становится приятно находиться. Есть куда пойти, есть что попробовать, потому что в Миасе есть музей пельменя. Тоже, кто не знает, советую посетить его. Особое внимание, конечно, удивляется и краеведческому музею. Здесь сейчас он требует обновления. Одна из частей его уже была модернизирована и пользуется большой популярностью у гостей города, ну и понятно, что у самих жителей. Помимо этого, в Миасе запланировано строительство 2 модульных домов культуры. Это такой небольшой дом культуры, который мобильно строится и, соответственно, является тоже центром притяжения в отдаленных таких уголках самого города. Если мы говорим про город Коркино, я уже сказала, что это такая темная лошадка, которую никто не ожидал, что она ворвется в тройку лидеров. Мы понимаем, что да, на Коркино, наверное, никто не ставил, если бы был какой-то, знаете, там голосование, кто победит. Я считаю, что люди как раз его выбирали именно душой с надеждой на то, что это даст импульс развития самой территории Коркинского городского округа и поселков, которые в него входят. А на сегодня здесь функционирует детская школа искусств, музыкальная школа, 3 учреждения культурно-досугового типа, 8 библиотек. Не каждая территория может похвастаться таким желанием читать. И самое главное, вот я сколько посещаю учреждения культуры, они всегда полны народу. Был построен модульный дом культуры, кстати, единственный 2-этажный по всей области, поэтому вот Коркино развивается. Я думаю, что это даст стимул еще и дальнейшего не только развития, но и гордости у людей за территорию, в котором они живут.
2: Этап голосования уже позади, вот этого активного, напряженного. Да. Что дальше?
3: Ну, теперь до 31 августа мы ждем от десятки наших победителей народного голосования. Мы ждем от них информационные карты. Очень творческий документ, когда члены экспертного совета в дальнейшем должны увидеть прошлое, настоящее и будущее. Что такое прошлое? Это все-таки история, да? Это те традиции, обычаи, культурные связи, которые исторически заложились вот в этом муниципальном округе или в каком-то населенном пункте небольшом. Следующий этап – это настоящее. Здесь не только культура, хотя это основа, но это урбанистика, это туризм. Это какие-то ресторации, это какие-то локации. Чем город живет сегодня? Чем гордятся, почему любят и почему здесь остаются? И обязательно будущее, куда стремится, куда идет муниципалитет или город, что ожидает в дальнейшем население, да, особенно молодежь, потому что для молодежи это очень важно быть в тренде, в модном городе, ходить в модные места, иметь возможность даже читать, но в модном месте. Все как-то думают, что у нас сейчас молодежь не читает, и ничего подобного. Если посмотреть на наши модельные, новые, модернизированные библиотеки, очень много молодежи. И они читают не только электронные книги, читают бумажные, где можно изучить историю, это музейное пространство. Интересно посмотреть о волонтерстве, о благотворительности, потому что это же тоже дает стимул и надежду людям разных поколений, с разной степенью здоровья проживать там, где они живут. Эти информационные карты мы и ждем сейчас от этой десятки до 31 августа. Ну а дальше уже у нас следующий этап будет творческая презентация. Из информационных карт мы выберем пятерку. А на творческой презентации из пятерки уже 23 октября мы выберем победителя. Победитель будет объявлен малой культурной столицей 2027 года.
4: Очень интересно. Хочется пожелать удачи всем 10 территориям. Благодарю вас за интервью. Напомню, что в гостях студии «Радио 100» была первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.
3: Спасибо.
4: Интервью подготовлено при поддержке Министерства культуры Челябинской области.
0: Культурный код на радио 100.

0: Патрисия Касс, «The Summer Knows» на радио СТОМ. Почти 4 часа в южноуральской столице. Далее послушаем Ванессу Дамату в рубрике «Люкс Тайм». А следующий час начнем с новостей о том, что происходит в регионе. Услышите из выпуска, который для вас подготовил Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио СТОМ.

0: City News на радио 100.
1: Это новости регионов. В студии Антон Образцов. Здравствуйте. В Челябинске ликвидировали канал анонимных звонков и спама. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ по региону. Двое москвичей арендовали квартиру в областной столице и установили там сим-боксы. Через незаконный канал связи они звонили россиянам, рассылали спам, мошеннические сообщения и ложные уведомления о террористических угрозах. При обысках у злоумышленников изъяли 4 сим-бокса, около 150 сим-карт, телефоны и ноутбуки. Возбуждено уголовное дело, мужчин арестовали. На полях под Аргаишом, где массово погибли пчелы, нашли следы пестицидов. Россельхознадзор устанавливает причину гибели насекомых. В Челябинской области следы химикатов обнаружены в пробах рапса. Из 20 образцов 4 показали наличие пестицидов, 5 оказались чистыми, остальные еще исследуют. При этом выяснилось, что фермеры не оповестили население через портал пчеловода, а часть пчелиных семей не была зарегистрирована в системе Хуриот. Фермерам вынесут предостережение за неинформирование о применении пестицидов, а пчеловодам за отсутствие регистрации пчел. 21-летний нападающий Александр Рыков остается в Челябинске. Трактор продлил соглашение с воспитанником магнитогорского хоккея до конца сезона 2026-27. Прошлый чемпионат стал для форварда самым результативным в карьере. 16 очков в 58 матчах. Клуб рассчитывает на дальнейший рост игрока. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно с прояснением. Ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный. Порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News. На радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Азбука моды на Радио 100. Популяризатор моды, преподаватель стиля имидж-клуба Светлана Марина Суханова расшифрует модные коды и исторические архетипы. Слушайте каждый понедельник и четверг в 8.45 и 18.45, а также в субботу в 11.45 и 15.45. Азбука моды – ваш личный словарь и путеводитель по миру стиля. Программа для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: LP The One That You Love на радио 100. Челябинске 16 часов 14 минут. Ну что, друзья, музыкальные новости для вас. Трэвис Скотт выпустил клип на трек Then I'm Home. Песня эта звучит в титрах фильма «Одиссея». Режиссером клипа выступил сам рэпер, и в одном из интервью он сказал, что гордится получившейся работой. Отмечу, что рэперу в блокбастере досталась небольшая роль Барда Фемиуса, и ранее режиссер фильма Кристофер Нолан говорил, что он привлек к проекту Трэвиса, потому что хотел подчеркнуть идею, что устная поэзия в то время была аналогична рэпу. Ну, вот такая интересная мысль. Напомню также, что «Одиссея» вышла в мировой прокат 17 июля. Фильм основан на поэме Гомера. В нем многие звезды Голливуда. Ну, мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере Queen у нас прозвучат The Show Must Go On, а в рубрике Coverville сейчас Сьюзен Вонг, California Dreamin'.
1: Coverville на радио 100.

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости. Программа для слушателей старше 12 лет. В этом выпуске про Джорджо Армани снимут сериал. Отца Эми Уайнхаус обязали выплатить ее подругам почти 1 миллион фунтов. История жизни Джорджо Армани станет основой для нового сериала, пишет Variety. У проекта пока нет названия, производством займется итальянская компания Lux White совместно с модным домом Армани. Режиссером выступит Ферзен Оспетек. Бренд Армани предоставит команде доступ к архивам, вещам и локациям, связанным с дизайнером. Отмечается, что Оспетек много лет был лично знаком с дизайнером. «Я знал Джорджо, восхищался им и проводил с ним время на протяжении многих лет как на официальных мероприятиях, так и в более приватной обстановке. Я видел в нем провидца и блестящего художника, но также приземленного и очень твердого человека», сказал Оспетек в комментарии для Variety. Подруги Эми Уайнхаус, Наоми Перри и Катриона Гурли в 2021-2023 годах продали более 150 вещей, принадлежавших британской певице, подаренных или оставленных ею им. С молотка ушли концертные наряды, одежда, сумочки, бижутерия и многие другие вещи. В декабре 2025 года Митч Уайнхаус, который после смерти Эми управляет ее наследством, подал иск, обвинив женщин в том, что они воспользовались его забывчивостью и выручили от устроенных ими аукционов более 1 миллиона. На 400 тысяч долларов. Суд встал на сторону ответчиц, отметив, что они не скрывали от отца ни этих вещей, ни намерения их продать. По мнению суда, истцу важны были лишь вырученные от продажи деньги, а не вещи дочери. Обвинения Митча Уайнхауса в адрес ответчиц судом были признаны необоснованными и нанесшими серьезный ущерб их репутации, карьерным перспективам, финансовой безопасности и здоровью.
0: Exclusive News на Радио 100.

0: Макс, Fool Like You на радио 100. Челябинске 16:35. Ну что, друзья, давайте посмотрим, какие праздники сегодня можно отметить. Напоминаю, что на календаре 31 июля, и это день рождения Гарри Поттера. Причем Гарри Поттер уже солидный мужчина. Сегодня ему исполняется 46 лет. Кроме того, сегодня день вспоминания любимых книжек. Ну что, друзья, мне кажется, нужно не только вспомнить, какие книжки ваши любимые, но и, возможно, какую-то из них перечитать, освежить память. Ну, а мы вернемся к музыке. У нас рубрика «Summer Time» сейчас в эфире, а в ней Майкл Фрэнкс «Лето в Нью-Йорке», «Summer in New York».
1: «Summer Time» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Мать – защита, папа – опыт. Мама – песня, папа – грохот. Мама – суп, а папа – пицца. Мама едет, папа мчится. Мать – порядок, папа – цирк. Мама – дом, а папа – мир. Мама – планы, папа – случай. Мама любит, папа учит. Мама – веский аргумент. Папа за эксперимент. Мамой быть почетно может, но папой очень круто тоже. Все о поддержке для папы и мам на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
2: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз, расслабляющий лаунж, стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
3: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Дайдо, Life for Rent на волне 100. Почти 5 вечера в Челябинске. Далее рубрика Люкс Тайм в нашем эфире, а в ней Шерил Бентайн. Let's face the music and dance.
1: Люкс Тайм на радио 100.

0: Good News на Радио 100.
1: Это «Мировые новости», в студии Антон Брестцов. Здравствуйте. В Паттайе раскрыто убийство двух россиян – брата и сестры Назимовых, 22-летней Дианы и 17-летнего Романа. Подозреваемые, двое граждан Таиланда, задержаны и признались в преступлении. Юношу застрелили, а девушку забили до смерти, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Россияне пропали 26 июля. Они ранним утром уехали на мотоцикле, а через 20 минут мать получила от Дианы СМС со словом «срочно». Позже мотоцикл нашли закопанным в лесу неподалеку от трассы. Огонь от природных пожаров грозит охватить всю Европу. Такой прогноз в беседе с изданием Financial Times высказали сразу несколько экспертов. По их словам, авиация стран Евросоюза сейчас сильно истощена, и это мешает бороться с распространением огня. Больше всего от пожаров могут пострадать Греция, Италия и часть Центральной Европы. В России с сентября изменятся правила перевозок в поездах. Это следует из приказа Минтранса. Пассажиры при покупке билета на поезд дальнего следования должны будут указывать номер мобильного телефона или адрес электронной почты для получения уведомлений об изменениях в расписании. Также нововведение повысит доступность железнодорожного транспорта для пассажиров с инвалидностью. Люди, использующие коляски, получат возможность покупать билеты на специальные места в приоритетном порядке, число которых в свободной продаже будет ограничено. Тихоокеанское островное государство Науру, которое вместе с Ватиканом и Монако входит в тройку самых маленьких стран мира, официально поменяло название на Республику Науэра. Как пояснили власти острова, этот шаг нацелен на укрепление национальной идентичности, сохранение наследия предков и укрепление будущего детей. Население острова составляет около 12 тысяч человек. Коренные жители всегда называли свою страну Науэра. Имя Науру появилось с подачи европейцев, которым было сложно выговаривать оригинальное название. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: World News на Радио 100.

0: музыки Мартина Мэя «Private Emotion» на Wellness Tom. Ну что, друзья, интересные новости. Очередная разработка ученых. Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали прототип умного кольца, которое способно анализировать состав пота, чтобы отслеживать сразу несколько биомаркеров здоровья. Встроенные электрохимические сенсоры измеряют уровень 4 из 6 биомаркеров одновременно, включая глюкозу, кетоны, молочную и мочевую кислоты, витамин С и алкоголь. По словам ученых, такая технология может помочь лучше отслеживать реакцию организма на питание и физическую активность. Непрерывный мониторинг уровня глюкозы и кетонов может быть полезен людям с диабетом для более точного подбора дозировки инсулина. Вот такой новый гаджет может скоро появиться. Ну а мы вернемся к музыке. В мировом бестселлере у нас Боб Дилан прозвучит «Knocking on Heaven's Door», а в рубрике «Cover Wheel Amazonics» — «Русская рулетка».
1: «Cover Wheel» на «Радио 100».

0: Exclusive News на Радио 100.
1: Это эксклюзивные новости, программа для слушателей старше 12 лет. Спонсор выпуска – компания «Фермер» Кириллович Александр Игоревич. В этом выпуске наряд Умы Турман из «Криминального чтива» выставлен на аукцион. Зендея попросила переписать свою героиню в «Новом человеке-пауке». Наряд, который Ума Турман носила в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», будет продан на аукционе, сообщает Vogue. Аукционный дом Prop Store оценивает лот в диапазоне от 15 до 30 тысяч долларов. Белая рубашка с приталенным силуэтом и чуть укороченные клёш-брюки Agnes B, в которых Мия Уоллес в исполнении Умы Турман появляется в ресторане Jack Rabbit Slims, уже более 30 лет остаются одним из самых узнаваемых образов в истории кино. По словам директора по управлению активами Prop Store, Стро Меган Хэнсли, костюм является воплощением в стиле 90-х годов, сочетая простоту, причудливость и задор. Рубашка и брюки были переданы на аукцион членам съемочной группы, который хранил их после завершения съемок в 1994 году. Эксперты уверены в подлинности вещей. Торги состоятся 26 августа в Лос-Анджелесе. Зендея попросила изменить сценарий фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», потому что ей показалось, что ее героиня Мишель Джонс стала слишком обычной. А об этом актриса рассказала в интервью Entertainment Weekly. По словам Зендеи, в одном из первых вариантов сценария персонаж утратил свои фирменные странности, которые сделали MJ одной из самых запоминающихся героинь трилогии. «Я прочитала черновик и подумала, она слишком нормальная, куда делась вся ее странность? Мы буквально устроили сценарию MJ проверку, чтобы вернуть ей эти особенности», — рассказала актриса. Действие Человека-паука «Совершенно новый день» разворачивается после событий фильма «Нет пути домой», когда весь мир забыл, кто такой Питер Паркер. Премьера блокбастера в России запланирована на 20 августа.
0: Exclusive News на Радио 100.
2: Реклама спонсора.
3: Компания «Фермер». Строительство каркасных домов под ключ. Гарантия качества. Собственная выставочная площадка. Лучше один раз увидеть. Телефон 215-45-84.

0: Эд Ширан, Shape of You на радио 100. 17:34 в Челябинске. Ну что, друзья, пятница. Кто еще не закончил все свои дела, наверняка старайтесь побыстрее это сделать. Уверена, что у многих уже есть на сегодня планы. Желаю, чтобы вечер был запоминающимся и приятным. Ну, а если еще не решили, чем займетесь в выходные, в этом вам поможет Соня Дегтярева, которая уже подготовила актуальную афишу выходного дня. Узнайте, какие мероприятия пройдут в эту субботу в Челябинске. Выбирайте, куда отправитесь. Но прежде музыка. Сейчас у нас рубрика «Summertime» в эфире, а в ней «Pink Martini».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Афиша выходного дня на радио 100. Программа для слушателей старше 12 лет.
1: Пикник, Лепник и Варшавская мелодия. Как провести выходные в городе? В 11 утра субботы в городском бару начнется пикник Лепник. Его участники посетят творческий пленэр, а также создадут стильное интерьерное зеркало из глины. Необходима предварительная регистрация в сообществе группы мастерской керамики «Фабрика» ВКонтакте. Подробности у сооснователя мастерской Валентины Туфляковой.
2: В ближайшую субботу, 1 августа, мастерская керамики «Фабрика» проведет один из самых любимых своих ивентов – пикник-лепник. Это теплое и душевное событие, которое помогает не упустить лето, создавая совершенно особенные воспоминания. Каждый лепник включает в себя прогулку, пикник, какую-нибудь увлекательную творческую практику, обязательно лепку. Мы все-таки мастерская керамики. Мы устраиваем такие пикники по несколько раз каждый теплый сезон и приглашаем на них классных экспертов из других сфер, чтобы провести совместные, совершенно особенные мастер-классы. В этот раз наш уютный и вкусный пикник будет сопровождаться ботаническим скетчингом под наставничеством иллюстратора Климина Ирины. Каждый участник разработает свой авторский дизайн оформления керамического панно или зеркала, на свой выбор. А затем тут же реализует этот проект. Здесь будет много удовольствия, как от приобретения нового художественного навыка и от залипательного процесса работы с глиной, так и от общения с другими участниками встречи.
1: Для лиц старше 16 лет. А в 6 вечера театр «Андерсан» покажет спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. Рассказывает создательница пространства Екатерина Калмогорова.
3: Пронзительная история любви польской девушки и русского парня. Они созданы, чтобы быть вместе, и не представляют жизни друг без друга. Но вот выходит правительственный указ о запрете брака с иностранцами. Москва и Варшава. Встреча через десятилетие. Она стала известной певицей, он виноделом, доктором наук. Лирическая драма воспоминания. Красивый спектакль, который проникает в самое сердце. Каждый вспомнит что-то свое. Самое чистое, самое прекрасное, самое дорогое.
1: Для лиц старше 16 лет. Если вы хотите знать больше про развлечения и мероприятия города, то заходите на сайт или в группу «Челгид». С вами была Соня Дегтярева. Насыщенных вам выходных!
0: Афиша выходного дня на радио 100.

0: Вангелис на волне 100. Почти 6 вечера в Южно-Уральской столице. В рубрике «Люкс Тайм» у нас сейчас Куб и Юкими Нагана. Композиция называется «Come to me». А сразу после новости о происходящем в мире подготовил выпуск Антон Образцов.
1: «Люкс Тайм» на радио 100.

0: City News на радио 100.
1: Это новости региона. В студии Антон Брестцов. Здравствуйте. Спонсор выпуска – медицинский центр «Кема». В Челябинске началась проходка третьего тоннеля метро-трамвая. Комплекс «Лидия» стартовал от улицы Косарева в сторону станции «Торговый центр». Ему предстоит преодолеть более 1 километра. Работать он будет на глубинах от 10 до 40 метров. Имя «Лидия» выбрано не случайно. Комплекс назвали в честь знаменитой конькобежки Лидии Скобликовой. На других площадках работа тоже идет. На улице Овчинникова комплексы «Полина» и «Мария» уже прошли суммарно около километра тоннелей в сторону торгового центра. На Каслинской готовят котлован для запуска еще 2 комплексов. В Челябинской области первые выходные августа будут дождливыми и ветреными. Влияние на погоду в регионе окажет высотный циклон, сообщили в областном гидрометцентре. В большинстве округов пройдут дожди, местами до сильных. Температурный фон значительно понизится и окажется в пределах климатической нормы. Напомню, в регионе действует экстренное предупреждение о сильном ветре и ливнях. Действующий чемпион России по баскетболу 3x3, челябинский клуб «Курчатов» примет участие в международном турнире «Энергия РМК». Соревнования пройдут 1 и 2 августа в Екатеринбурге на площадках спортивного квартала «Архангел Михаил». В турнире примут участие ведущие команды из Сербии, Хорватии, Китая, Доминиканской Республики, а также разных городов России. Всего за 2 соревновательных дня будет сыграно 24 матча.
0: Реклама спонсора.
2: Бабушка, а что ты мне в наследство оставишь?
3: Самое ценное, внучок, здоровье. Мы же всей семьей в клинике «Кема» наблюдаемся.
4: Медицинский центр «Кема». 18 лет заботы, более 70 врачей, 3 филиала в Челябинске. Прием от новорожденных до бабушек и дедушек. Записывайтесь 214-55-05. «Кема». Здоровье семьи – это наследие. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза, ветер западный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 24. Антон Брестцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Timberland, One Republic, Apologize на Радио 100. Музыкальные новости, друзья. Состоялся релиз альбома Арианы Гранде, Pitale называется он. Восьмую студийную пластинку американской певицы и актрисы вошли 12 треков, включая ранее вышедший сингл и клип «Hate That I Made You Love Me». Накануне релиза Гранде рассказала, что альбом был написан из места нефильтрованной ярости, и в нем она подводит итоги своих отношений с публикой и сплетен о своей личной жизни, с которыми она сталкивалась годами. Ну что же, поговорка есть хорошая. Всех сплетен не переслушаешь, поэтому не стоит даже и начинать. Но мы вернемся к музыке высшей пробы. В мировом бестселлере в этом часе у нас Тито и Тарантула будут, After Dark, а в Кавервилле сейчас Омикрон My Favorite Game.
1: Кавервилль на Радио 100.

0: Бруно Марс, Treasure на волне 100. Челябинске 18:35. Ну что, друзья, напоминаю, где можно слушать нашу радиостанцию помимо радиоприемника. У нас есть сайт radiostfm.ru. Там музыка звучит 24 часа в сутки. Кроме того, если зайдете на главную страницу, увидите плейлист, вбив в нем дату и время, сможете узнать, какая композиция играла в этом промежутке. Очень удобно, если что-то вам понравилось в эфире. Кроме того, музыка высшей пробы звучит в нашей группе ВКонтакте и в умной колонке. Сейчас рубрика «Summertime», а в ней Эльси Бьянчи «Meditation».
1: «Summertime» на радио 100.

0: Simply Red – The Ghost of Love на Радио 100. Почти 7 вечера в Южно-Уральской столице. Ну что, друзья, пришло мне время вас покинуть. Уже это понедельник. Я Оля Деева. Благодарю вас не только за прекрасную пятницу, но и за всю эту неделю музыкальную, жаркую, летнюю, за то, что вы настраиваетесь на волну 100. Мы вас всех любим, ценим, обожаем. Оставайтесь с нами на подольше. Кстати, сейчас никуда не уходите. Музыка высшей пробы продолжает для вас звучать. В рубрике «Люкс Тайм Дуэт» Майкл Бубле и Айван Линс «Wonderful Tonight».
1: «Люкс Тайм» на Радио 100.

0: Сити Ньюс на радио 100.
1: Это новости региона, в студии Антон Образцов. Здравствуйте. На улице Российской в Челябинске пока не будут закрывать движение трамваев. Ранее администрация сообщала, что это необходимо в связи с проведением ремонтных работ. Вагоны пока будут ходить как раньше. Новые сроки закрытия в мэрии обещают назвать позднее. При этом о закрытии крайней правой полосы для транспорта от 2 корпуса дома номер 20 до 22 дома по Российской остается в силе с 8 утра 1 августа до 20 часов 10 октября. Новое общественное экологическое объединение волонтеров «Экопатруль-74 Чистый Южный Урал» появилось в Челябинской области по инициативе Министерства экологии региона. Сообщество открыто для всех, кто готов внести личный вклад в защиту окружающей среды и сохранение природных богатств Южного Урала. Присоединиться к «Экопатрулю-74» просто. Достаточно подписаться на официальный канал объединения в мессенджере «Макс». Там будет публиковаться информация о предстоящих акциях и мероприятиях. Каждый третий челябинец считает подработку способом снять стресс. 46% работающих горожан подрабатывают, 14% на постоянной основе, 32% время от времени, сообщили эксперты сервиса Авито «Подработка». Еще 30% имели дополнительный источник дохода в прошлом, лишь 24% никогда не пробовали этого. 45% челябинцев, имеющих опыт подработки, отметили, что антистресс-эффект дает прежде всего дополнительный доход, он снижает финансовую тревожность. 30% ценят возможность самостоятельно регулировать нагрузку и работать в более спокойном темпе. О погоде на завтра. В Челябинске будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, возможно гроза. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
0: City News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
2: Помните, вы хотели начать новую жизнь? Вставать вместе с солнцем? Ежедневно бегать? Перейти на паровые овощи? Стать более терпеливыми и ощутить безусловную любовь? Оказалось, все, что для этого нужно – завести ребенка, потому что дети меняют нас к лучшему. Узнайте о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
3: Радио 100. Музыка высшей пробы. Роскошный джаз. Расслабляющий лаунж. Стильные хиты. Слушайте на 100FM, на сайте radio100fm.ru и с помощью голосового ассистента Яндекса Алиса.
4: Для детей старше 12 лет.
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Реклама на Радио 100.
1: Служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата 3 миллиона рублей. Доход за первый год 6 миллионов рублей. Расширенные меры поддержки и социальные гарантии. Подробности на сайте поконтракту.рф и по телефонам 8 912 081 2795 и 8 982 356 96 53. Присоединяйся к своим.
2: Возраст для заключения контракта – лица, достигшие 18 лет.
3: Радио 100 представляет проект «Лето. Дети. Книги». Маленькие читатели сами расскажут, как превратить каникулы в увлекательное приключение. А взрослые эксперты постараются объяснить, что хотел сказать автор. Истории, которые открываются с другой стороны. Слушайте все лето в понедельник и четверг в 15:45, а также в субботу в 10:45 и 14:45. Не листайте, слушайте «Лето, дети, книги».
0: Реклама на Радио 100. Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91.

0: Рандеву. Рандеву на Радио 100.
1: Программа для слушателей старше 12 лет.
2: Сегодня посетим Свердловскую область, где в 120 километрах от Екатеринбурга находится природный парк «Оленьи ручьи». Он был открыт в 1999 году, хотя идея сохранения уникального ландшафта региона появилась еще в 60-е. Парк располагается вдоль реки Серга. Благодаря близости воды, скал и леса здесь образовалась особая биосфера. На территории можно встретить папоротники, лекарственные растения, 300-летние сосны, пещеры и глубокие провалы. Особый интерес эта местность представляет для историков и палеонтологов. В пещерах найдены наскальные рисунки, один из которых, олень, украшает официальную эмблему парка и стал его названием. Также здесь обнаружена стоянка древнего человека. Ее возраст более 15 тысяч лет. Создателям парка удалось, с одной стороны, сохранить уникальный ландшафт, с другой – оборудовать современные тропы, добавить всю необходимую инфраструктуру, чтобы изучение природных и археологических памятников было комфортным и интересным. Проложены дощатые тропинки, построены деревянные и канатные мосты, лесенки, укреплены отвалы, установлены скамейки и веранды для отдыха. Карты составлены таким образом, чтобы туристы могли увидеть основные достопримечательности и при этом не навредить природе и себе. Общая длина маршрутов составляет 40 километров. Одно из самых интересных мест парка – это целующиеся скалы. Они образовались в том месте, где когда-то была река. В результате воздействия сил природы появились скалы, похожие на два человеческих лица, повернутых друг к другу. Они как бы соприкасаются носами перед поцелуем. У парка есть свой символ – скульптура ангела. Ее создала шведская художница Лена Эдвал. Такие же ангелы установлены в 7 разных частях мира, и таким образом, по задумке автора, они оберегают землю. Сохранились на территории парка и следы деятельности человека 18-19 веков, когда на Урале была эпоха Демидовых. Активно шла добыча руды и строились плотины. Все это сформировало неповторимый ландшафт, который и стал частью природного парка «Оленьи ручьи», где вдали от городской суеты проводят время любители активного отдыха.
0: Рандеву. Рандеву. На Радио 100.

0: при Дании, Португалии, Испании, Нидерландах, Финляндии и Швеции. Огонь от природных пожаров грозит охватить всю Европу. Такой прогноз в беседе с изданием Financial Times высказали сразу несколько экспертов. По их словам, авиация стран Евросоюза сейчас сильно истощена, и это мешает бороться с распространением огня. Больше всего от пожаров могут пострадать Греция, Италия и часть Центральной Европы. Рособорнадзор планирует к 2030 году внедрить устную часть в едином госэкзамене по истории. В дальнейшем аналогичный формат может появиться и в экзамене по литературе. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее он заявил о необходимости разработки и постепенного внедрения модели устной части в экзаменах по гуманитарным предметам. Российские боксеры получили право выступать с национальным флагом и гимном на всех международных соревнованиях World Boxing во всех возрастных категориях. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев. Организация уполномочена Международным олимпийским комитетом проводить олимпийский турнир по боксу. По словам Дегтярева, решение открывает россиянам доступ ко всему международному календарю, включая олимпийский цикл. О погоде. В Челябинске завтра будет облачно, с прояснением, ожидается кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер западный, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха ночью 15 градусов тепла. Завтра днем плюс 24. Антон Образцов, Радио 100.
1: World News на Радио 100.

0: Реклама на Радио 100.
1: Радиоканал «Радио 100» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Челябинской области. Регистрационный номер ЭЛ, номер ТУ 74-013-72. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на «Радио 100». Не роскошь, а средство приумножения. 790-94-91. «Радио 100». «Радио 100».

Радио 100. Сочетание вкуса и стиля. Кавервилль. Кавервилль. На Радио 100.

Радіо 100. Радіо 100. 100 FM. 100 FM. Hey, baby.